Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.

вне закона, вне закона. Нам досталась судьба защищать этот мир вне закона.

пели, что твои бедлы. И рюмки были нам малы, ломали стулья и столы. И много пелось, и пилось, и жизнь летела.

Эльсинор. Давай махнем через забор, возьмем мотор, возьмем когор, возьмем забытый фа-мажор. Как молодые босяки устроим шабаш

0: еще устали. Вай, вай, вай, вай, вай.
1: Радио Шансон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'll lie. Yep!

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Выйду за околицу, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

0: осень московскую.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли.

Ах ти, жизнь моя, зима, Колыма, светит солнышко и сводит с ума. Я пожить еще, увы, не успел, а меня уже ведут на расстрел. Конвоиру, как

Ты конвойный, веришь в Бога, аль нет? Нелегко мне умирать в 20 лет.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 49 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

склонилась Иван над рекою, тихо плачется. А я опять иду домой, и звезды прячутся, а где-то ночью огоньки тихонько светятся, и где

Здравствуй. Вот такая история, ребята. И нам когда-то в жизни выпадает удача. Ну что, давай еще разочек. Ударим.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости, просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Угасание после 55 – это приговор?
3: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
2: Что отказывает первым?
3: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
2: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
3: Да, и один из них – секрет императора «Актив Плюс».
2: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
2: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Я хулиган, улица мама. В тебя влюбился я с первого взгляда. Ты девочка бай, запала мне в душу. Кроме тебя никто мне не

0: Шансон Костомукша представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио Шансон для слушателей старше 18 лет.

0: А осень за нас с вами уже выбрали. Первые сентябрьские выходные в студии «Шансона» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну вот хорошие песни выходные. «Любовь и смерть» слушали, «Улетаю дальше», а еще и «Корабли» слушаем тоже.
1: Дай мне мгновение только для меня, излечи душу. Дай мне обратный билет.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

непросто в этой жизни земной. Время лечит, и оно же летит. И летит оно, как пуля, за мной. И противно в левом ухе свистит.

Значит, нужен был зачем-то ему. И, наверное, был нужен всем вам. Хоть поэтом сам себя не считал, просто нежно относился к словам.

0: держится.
1: Песню «Проводник» Виктор Третьяков исполнил на волне хорошего радио. На этой неделе знаковая дата, хотя и не круглая у Виктора Третьякова. 1 сентября 2026 отметил 38-летие на профессиональной сцене. Называется из серии «А вам слабо?»

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: музыки много, шансон один.
1: Потоки дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

Один из отечественных музыкальных потоковых сервисов проследил, что же на этой неделе происходило с песней Михаила Шафутинского «3 сентября». Ну вот смотрите, интерес 3 сентября 2026 года к треку. Число прослушиваний выросло в 8 раз, а база активных пользователей в 7 раз. Ну вот композиция, которая только-только отзвучала на волне хорошего радио, называлась «Случайность». Но, в общем-то, совсем не случайно, что Михаилу Шафутинскому накануне пришлось дополнительный концерт 4 сентября давать.

0: Реклама.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан.

0: вышел из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Радио телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

А еще люди влюбляются в замечательные песни, потому что хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра, где удобно именно вам. Дома, в дороге, на работе включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Оставайтесь с нами в любое время. Для лиц старше 18 лет.

8 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В 12 регионах школьники смогут сдавать ОГЭ всего по двум предметам вместо четырех. Ими стали русский язык и математика, сообщает РИА Новости. Соответствующий закон был подписан президентом России в конце прошлого года. Эксперимент проводится в Татарстане, на Камчатке, в Липецкой, Московской, Мурманской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тюменской областях, в Москве и Петербурге, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Заявленная цель – увеличение доступности среднего профессионального образования. Рост товарооборота между Россией и Китаем указывает на то, что Поднебесная остается крупнейшим покупателем российской продукции, сообщает РИА Новости. Особенно заметно это проявляется в сегменте агропромышленного комплекса. Подчеркивается, что за последние 4 года была проделана большая работа по формированию имиджа российских товаров. Теперь китайские покупатели воспринимают наш продукт как качественный, натуральный и безопасный. Продажи авиабилетов в Таиланд из России снизились за год почти на треть, сообщает ТАСС. Однако с началом лета интерес к поездкам туда начал восстанавливаться. Стоимость перелета за год при этом практически не изменилась. В августе перелет в Таиланд в среднем стоил около 56 тысяч рублей, всего на 1% больше, чем год назад. Также неизменной осталась и средняя продолжительность тура. По данным туроператоров, чаще всего россияне выбирают формат 10 ночей. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе. Где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 86 рублей 59 копеек. Евро стоит 100 рублей 57 копеек. Юань 12,88. По данным Яндекс.Погоды сейчас в Москве плюс 15 градусов. Радио «Шансон».

Ну, если честно, для грусти и печали нет у нас сегодня и времени, и желания. Чашечку кофе с ароматом ванили. Помните, как герои Андрея Миронова в «Бриллиантовой руке» мне надо принять ванну, выпить чашечку кофе. И для ванны, и для кофе найдется сегодня время наверняка, потому что суббота. И еще один важный момент, для чего надо найти время. Для тех, кто в столице, по крайней мере, потому что красавица Москва сегодня празднует день рождения. Не юбилей, 879 все-таки исполнилось. В студии «Шансона» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Субботу встречаем вместе на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.
1: А теперь вместе с нами на «Шансоне» Татьяна Буланова, которая на этой неделе вспоминает, как же тяжело давалось и начало учебного года, 1 сентября, символизировало для нее наступление осени и конец беззаботного отдыха. Ну а лето в Санкт-Петербурге, вы же знаете, пролетает очень быстро.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

послушай, не спеши. Мы вместе только без души, года любви на нет сошли. Прошу, замедли рок судьбы.

0: от тебя, но ты толкаешь, не любя.
1: «Выдумки в летнем саду» — название композиции, которая звучала на волне хорошего радио. Но уже не лето, и это вовсе не выдумки. На Лайф-арене 14 ноября встречаемся мы с Ирой Круг, чей голос только-только послушали на волне хорошего радио, и Лиса Повальцы, которые к нам присоединяются в сей момент, тоже будут 14 ноября на столичной Лайф-арене. Много вообще артистов, а это значит много часов любимой музыки и энергичных танцев. Самые доступные билеты на танцпол. Там можно стать частью большого, музыкального проекта. Праздника. Каждый, кто придет на танцпол, может стать. Возрастное ограничение

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Салвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Салвисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Салвисар» – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
3: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Влади отзвучала на волне хорошего радио. У каждого времени года свои поклонники, но, думает Сергей Любавин, с осенью спорить сложновато, особенно когда еще тепло, солнце радует, и листья постепенно становятся золотыми. Ведь, судя по стихам Александра Сергеевича Пушкина, говорит Сергей Любавин, было за что любить этот сезон. Тяжело сюда, пацану. Дальше звучит на хорошем радио.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу упав.

Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все тебя ждет.

Руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ бросят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны. Попросил я пчел, вроде ни о чем.

0: шансон.
1: 9 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести социальные мобильные тарифы для пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС. По мысли парламентариев, месячный тариф может включать 300 минут звонков, 25 гигабайт мобильного интернета и 50 смс-сообщений. Предоставлять такой пакет предполагается пенсионерам с доходом меньше 2 прожиточных минимумов. Официальное обращение с инициативой направлено в правительство. Россия хочет расширить авиасообщение с дружественными государствами. Это планируется сделать за счет новых направлений и дополнительных рейсов по существующим маршрутам, заявил министр транспорта Андрей Никитин. В первую очередь расширение географии полетов коснется наиболее востребованных направлений – стран Азии, Ближнего Востока и других перспективных туристических регионов. В нашей стране вырос спрос на локальный отдых. В нынешнем году 22% от всех бронирований составили домашние, когда жители отдыхали в своем же регионе. Заметнее всего такой спрос растет за пределами традиционных курортов. В Москве и области почти половину номеров в отелях выкупают сами москвичи. В Санкт-Петербурге и Свердловской области местными являются около четверти туристов. По мнению экспертов, подобный тренд объясняется развитием туристической инфраструктуры в регионах и появлением интересных локаций за пределами города. Сокращение числа уроков иностранного языка может быть недостаточным для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Это также усиливает неравенство из-за разной возможности нанять репетиторов, сообщил член Совета Федерации Игорь Мурок. В этом учебном году в пятых классах количество часов иностранного языка сокращено с 3 до 2 в неделю. А для 6 и 7 классов такое сокращение запланировано со следующего года. По мнению сенатора, изучение английского в школе остается принципиально важным. Он служит основным инструментом международного общения. С текущего года в качестве 2-го иностранного языка в школьную программу включен арабский. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16, давление 736 миллиметров, днем до плюс 19. Виталий Байкалов, служба информации радио «Шансон».

А жизнь, между прочим, если вы заметили, и без нас даже очень неплохо меняется. Вот, смотрите, еще в начале этой недели было лето, теперь осень. Еще накануне была пятница, ну а теперь пришли выходные. Только успевай подстраиваться. Новая жизнь. В эфире «Хорошего радио» эта песня отзвучала. Теперь 20 лет, чуть позже 101 километр услышим. И послушаем вместе в студии «Хорошего радио». Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте.

0: страны.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: От неонового света глазу холодно и...

вопросы остаются без ответа. Две мечты имею: космос и 101 километр. В космос точно не забраться, для него не вышел рожей. Так что двину-ка я, братцы, к светлым далям.

Это Александр Розенбаум на волне хорошего радио с песней «101 километр». Накануне своего 75-летия, юбилея, говорит, нет у него никакой тайны. Для него смысл жизни заключается в том, чтобы отдать себя полностью людям, с которыми делишь землю, говорит он. И, в общем-то, верится в эти слова. «Ты не суди меня». Слушаем дальше.

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

закончился мой. Так же странно, как и начался. Вот вернулся в колхоз и я домой. Сел на лавочку и растерялся. С тем названием колхоза уж нет. Сгнил мой трактор в осеннюю хмурость. И подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась. Эх, принесла

я себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят,

0: крючок. Вот ведь как в жизни вышло. Ну что теперь,
1: бывший зэк, мне теперь все равно. За что скопом тогда нас садили, я сполна.

0: «Будет новая весна» обязательно нас с вами позовет. «Не сберег» называлась композиция, которая звучала на волне хорошего радио. Дуэтом исполнили Рада Рай и Авраам Руссо. Ну, а пока у нас с вами не весна, а осень. И как раз-таки осенней новостью порадовала Рада Рай. Дело в том, что в ближайший четверг, 11 сентября, обещает Рада Рай премьеру устроить песни «Охота моря», посвятила эту композицию родному краю, Колыме, Охотскому морю, ну и невероятной природе, которую, говорит, так любит. А еще, внимание, композиция станет саундтреком к фильму об этом золотом крае, о Колыме. «Ангел», «Гуцулочка» впереди на радио «Шансон».
1: Я в объятиях, любит сердце, и чего-то ждет.

0: информацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Салвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Салвисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Салвисар»
3: – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
8: Радио «Шансон» представляет.
9: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
10: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: то, что осень пришла все настойчивее, все чаще будет нам напоминать и календарь, и все-все вокруг происходящее. Но осень не обязательно это горькое время и унылое. Нет, может быть, яркое и песенное благодаря нашему фестивалю «Бархатный шансон». Скоро отправляемся с 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря. Будем вместе с любимыми артистами. А любимый артист – это Михаил Шуфутинский. Например, его песня дальше зазвучит на волне хорошего радио под названием «Случайность». Но чтобы не было случайностей, все подробности на сайте radioshanson.ru выясняйте относительно нашего фестиваля для лиц старше 18 лет.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Зарплаты также были у управляющих пенсионными фондами – более 800 тысяч рублей. В компаниях по управлению ценными бумагами – более 700 тысяч, а также в сфере аренды и лизинга медицинских приборов. Отмечается, что среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Каждый девятый родитель выделяет ребенку на карманные расходы более 10 тысяч рублей ежемесячно. Об этом пишет Лента.ру. При этом треть родителей выделяет на карманные расходы школьникам до 3 тысяч рублей в месяц. Примерно столько же от 3 до 5 тысяч рублей, а каждый четвертый переводит не меньше 5 тысяч. Однако, если ребенку подарят крупную сумму денег, только 38% родителей позволят детям распорядиться ей самостоятельно. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. Минувшее лето в России стало самым теплым с 1891 года. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Экстремально высокие температуры наблюдались в основном на Урале и в Сибири. При этом, несмотря на общую статистику по стране, летний сезон в Москве и Санкт-Петербурге так и не порадовал жителей жаркой погодой. А на текущий момент, по данным Яндекс.Погоды, температура в Москве плюс 13 градусов, идет дождь. Давление 733 миллиметра ртутного столба, дневной максимум составит 20 градусов. Виталий Байкалов, служба информации «Радио Шансон». Оставайтесь на хорошем радио.

грустно вдруг. Лишь снег и луна за окном. Звонит мне как-то друг: приезжай, посидим, попьем. Я поехал, гитару взял, там девчонки и песен хотят. И попал с корабля на бал.

0: году.
1: Песня под названием «Падал снег» в эфире «Хорошего радио». Да, и снег будет падать, и много что еще произойдет, но самое главное, что все это происходит на фоне звучания хороших песен. А когда звучат именно хорошие песни, все воспринимаешь как-то иначе, с позитивом. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Отдыхаем в субботу вместе.
2: Очерствела душа до камня, загрубел мой усталый стих. Разбудил это лихо сам я посреди всех кручин своих. Старый клен, он все будто понял. Грустный друг мой, ты старый клен. На ветру зашумел листвою, заглушая от вздоха стон.

пролегла. Садит горло табачным дымом, и не справится мне с собой. Не прошло мое лихо мимо.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Салвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Салвисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Салвисар» –
2: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Да, именно так все сказали лето Анатолий Полотно и Федя Карманов и поздоровались с новым осенним сезоном где-то под Ростовом. И судя по кадрам, которые отсняли и во всемирной паутине разместили, без рыбалки дело не обошлось, но, зная этот дуэт, наверное, по-другому быть и не могло. «Цветная Азия» отзвучала на волне шансона, а скоро к нам присоединится «Девушка за рулем».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.

Ну, для того, чтобы убедить, как хорошо будет 14 ноября на столичной лайф-арене на Разгуляе, многого не надо, достаточно вспомнить прежние годы, как было хорошо на предыдущих

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: о метели и других не очень-то приятных вещах, которые готовят нам грядущие сезоны на волне шансона вот в этой песне «На незнакомой ветке». Но, собственно, и группа «Сентябрь» подхватит эту историю и расскажет нам о том, о чем погода шепчет. Ну, а если говорить о хит-параде «Шансон года», то там не шепчет, там пропевает громогласно о том, кто заручился нынешней поддержкой от вас на текущей неделе, а кто поддержки лишился от 1 до 12 места. Все, скоро на волне шансона, после новостей.
1: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Шансон Костомукша представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: А помнишь, в детстве мы делили мир на белое и черное?

0: Шансон Костомукша представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио Шансон для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: 11 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. ЛДПР предложила ввести полный запрет на въезд семей мигрантов в Россию. Как указали в партии, наша страна остается одним из ключевых центров притяжения миграционных потоков на постсоветском пространстве. При этом подавляющее большинство иностранных работников составляют лица низкой квалификации, занятые преимущественно в отраслях с невысокими требованиями к профессиональной подготовке. Кроме того, мигранты привозят с собой своих многочисленных родственников, которые проживают в России, но не работают. ЛДПР решительно требует запретить мигрантам привозить в Россию своих многочисленных родственников. Как заявил глава партии Леонид Слуцкий, нужно остановить бесконтрольный поток приезжих в нашу страну. Средства из бюджетов должны работать на российских граждан, а не уходить в карманы к чужеземным семьям. Сегодня вступил в силу закон о поиске нужных людей через госуслуги. Для этого надо будет через портал подать в МВД заявление, адресованное тому, кого ищут. Должны быть указаны цели розыска, данные о себе и известные сведения о разыскиваемом. После этого МВД найдет человека в своих базах и передаст ему запросы, контакты лица, которые его ищут. Срок рассмотрения заявки составляет 10 дней. Отысканный сам решит, будет ли он устанавливать контакт с заявителем или нет. Около миллиона школьников посетят в октябре предприятия России. Об этом заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров. С 1 по 11 октября в регионах России пройдет Всероссийская профориентационная неделя. Учащиеся 9 классов отправятся на тематические экскурсии, которые проведут ведущие предприятия страны. Это делается для того, чтобы каждый ребенок смог узнать о разных профессиях и выбрать ту, которая подходит именно ему. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 14 градусов, дождь. Давление низкое, 731 миллиметр. Дневной максимум температуры составит 20 градусов. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон». Оставайтесь на хорошем радио.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Пора вновь заглянуть в наш хит-парад, где каждую неделю меняется расстановка сил. Кто-то закрепляется среди фаворитов, а кто-то только начинает свое движение вверх. 12 песен, и у каждой сегодня своя история. Меня зовут Рустем Ахметшин. Поехали. Михаил Бублик открывает сегодняшнюю дюжину с песней «Лети, лепесток». У Михаила вообще удивительная способность находить в песнях интонацию, которая легко воспринимается и в большой аудитории, и в очень личном прослушивании. Сегодня его результат 12 место. А проголосовать вы можете на сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер 12.
2: Тебе подарю синеву морей, океаны.

0: Юлия Михальчик продолжает уверенно держаться в нашем рейтинге. В ее исполнении особенно хорошо работает тонкая эмоциональная подача. Юлия не перегружает песню лишними красками и оставляет слушателю пространство для собственных эмоций. Сегодня звучит «Буду твоей кошкой», а сама Юлия находится на 11-й строчке.
1: Шансон номер 11.
2: Ты один, совсем один. Все

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» — и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 49 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
4: Есть в нашем хит-параде и встреча двух совершенно разных музыкальных характеров. Денис Майданов и Татьяна Буланова объединились в песне «Москва-Санкт-Петербург». У каждого за плечами своя история, своя аудитория и совершенно узнаваемые манеры исполнения. А вместе они сегодня занимают 10-е место.
0: Шансон

0: У Алены Петровской есть редкое умение – удерживать внимание не за счет внешней эффектности, а исключительно интонацией. Постепенно начинаешь вслушиваться в каждое слово, которое она произносит. Сегодня будем вслушиваться в слова песни «Сердце бьется в закрытую дверь». 9-е место.
1: Шанс.

0: Когда в одной песне встречаются артисты с разным сценическим темпераментом, особенно интересно наблюдать за результатом. Алексей Петрухин и Анна Семенович нашли здесь свое общее звучание. Их песня «Раздели со мной лето» сегодня располагается на 8-й строчке.
1: Шансон

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Еще один любопытный дуэт нашего хит-парада – Григорий Лепс и Акмаль. Старшее и новое поколение российской сцены встретились в одной песне, и получился материал, который органично существует сразу в двух музыкальных эпохах. Шутка сегодня занимает 7-е место.
0: «Шансон».

0: Игорь Слуцкий – автор, исполнитель, музыкант. Человек, который прекрасно знает внутреннюю кухню создания песни. Возможно, именно поэтому в его исполнении всегда особенно важна сама музыкальная история. Сегодня у Игоря шестое место с песней «Ошибка».
1: Шансон

0: А прямо сейчас встречаем Ирину Круг. В ее исполнении всегда есть особая камерность. Кажется, что песня звучит не для большой аудитории, а лично для каждого, кто ее слушает. Сегодня губы Наташки занимают 5-ю строчку.
1: Шансон номер

Многие знают его по сценическому имени Жека. За этим именем большая авторская работа и множество песен, в которых обычные жизненные ситуации превращаются в музыкальные истории. Евгений Григорьев с хитом «Обожгла любовь» занимает на этой неделе 4-е место шансон-чарта.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Салвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Салвисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Салвисар».
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
13: Александр Новиков – один из тех авторов, для которых песня часто начинается не с припева, а с истории. Его тексты давно стали отдельным явлением, а многие песни живут значительно дольше музыкального сезона, в котором появились. Сегодня одна из них «Разлетелись как птицы» приносит Александру Васильевичу бронзовую медаль.
14: Шансон номер 3.
15: «Разлетелись как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом,

0: Султан Лагучев на этой неделе уже второй. И если посмотреть на его путь за последние годы, особенно интересно, насколько быстро артист сумел стать узнаваемым и безумно популярным. Это же доказывает и наш хит-парад. Напомню, в дюжине радио «Шансон» Султан участвует с песней «Роза черная».
1: Шансон на

0: А теперь внимание! Перед тем, как открыть конверт с именем победителя, проведем музыкальную перекличку.
1: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: На 12-м месте у нас Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток». «Лепесток» пока не улетел, остается в хит-параде.
2: В дом зайду и буду твоей кошкой, буду твоей кошкой, ласковым котенком.
0: В нашей дюжине сегодня вообще хватает характеров, но Юлия Михальчик явно знает, как сохранить за собой место. На 11-й строчке песня «Буду твоей кошкой».
3: Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обниму белые ночи.
0: 10-е место занимают Денис Майданов и Татьяна Буланова с новой работой «Москва, Санкт-Петербург».
4: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: На 9-й позиции Алена Петровская и «Сердце бьется в закрытую дверь». Хорошая новость. В нашем хит-параде двери открываются гораздо проще. Лето заканчивается, а песня «Раздели со мной лето» решила задержаться. Алексей Петрухин и Анна Семенович на 8-й позиции.
5: И когда будет грусть и минутка, ты поймешь, это была просто шутка.
0: 7-е сегодня. Григорий Лепс и Акмаль с песней «Шутка».

0: Если это и ошибка, то весьма удачная. Шестая строчка хит-парада, результат вполне достойный. Игорь Слуцкий, «Ошибка».
1: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: Ирина Круг с хитом «Губы Наташки» на пятом месте.
2: Обошла любовь.
0: Четвертым сегодня становится Евгений Григорьев с горячей историей «Обожгла любовь».
3: Поцелуй — это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков получает бронзу за лирический хит «Разлетелись как птицы». Султан Лагучев забрался почти на самую вершину. Его «Роза черная» завоевывает сегодня серебряную медаль. И вот теперь тот самый момент, ради которого мы здесь сегодня собрались. Кто же становится главным в хит-параде «Шансон года»? Первую строчку на этой неделе оставляет за собой Михаил Шуфутинский. «Последний полет» — песня, которая уже несколько недель возглавляет «Шансон года». Мы поздравляем Михаила Захаровича с победой. Ну а вам всем желаем хорошего дня, отличного настроения и музыки, которую хочется не просто услышать, а оставить себе. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. До встречи на следующей неделе. Пока.
4: «Шансон номер один».
5: «Небо надо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой».

от моей любви не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

кто-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве. Говорю сам себя, жалея, пред началом любовь голодна.

Полдень в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Строительство новых и реконструкция ряда морских терминалов, в том числе зерновых в Махачкале и Новороссийске, намечено в России, сообщили в Кабинете министров. Для развития торгового мореплавания предполагается построить и реконструировать перегрузочные комплексы также во Владивостоке, Находке, Астраханской области и нефтяной терминал в Красноярском крае. Для обеспечения безопасности Севморпути будет модернизирован красноярский порт «Диксон». Чаще всего причинами сорванного отпуска россиян становятся заболевания, плохая погода в месте назначения и отмена или перенос рейса. По информации ТАСС, из-за проблем с отелем отменили поездку у 11% туристов. Еще 8% потеряли документы или багаж, 6% отказались от отдыха из-за денег, а 5% не поехали в отпуск из-за того, что поругались перед поездкой. При этом почти у трети россиян отпуск не срывался ни разу. Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов завоевали золотую медаль в танцах на льду. Это произошло на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев, проходящей в Бангкоке. Второе место занял дуэт из Италии, третье место досталось французской паре. Наши фигуристы являются победителями юниорского первенства России и финала юниорского Гран-при России. 21 августа спортсмены выиграли этап юниорской серии Гран-при в китайском Сиане. Российские фигуристы практически не выступали на международных соревнованиях после февраля 2022 года. В России начался второй пик активности клещей, сообщили в Роспотребнадзоре. Этому способствует влажная погода. Внимательность стоит проявлять до первых устойчивых заморозков. В ведомстве призвали соблюдать правила безопасности во время сбора ягод и грибов. В случае лесных прогулок рекомендовано надевать светлую закрытую одежду, использовать репелленты и осматривать себя каждые 15-20 минут. А дома рекомендуют осмотреть еще и гулявших с вами домашних питомцев. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 86 рублей 59 копеек. Евро стоит 100 рублей 57 копеек. Виталий Байкалов, радио «Шансон».

Сентябрь. Как раз то время, когда рябина по-настоящему наливается. Такая горьковатая, оранжево-красная, тяжелая, от кистей. Но песня Ивана Кучина не столько о сожалении, сколько о возвращении. Суббота — это день, когда можно позволить себе замедлиться, позвонить тем, кто ждет, приехать туда, куда давно собирался. Главное, чтобы рядышком было радио «Шансон». Спешу порадовать всех поклонников теперь радио «Шансон» и на Яндекс.Радио, так что его можно слушать где удобно, именно вам, в дороге, дома, на работе. Помните, что есть возрастное ограничение 12+. С этого мгновения с вами буду я, Ольга Шатрова, и я этому несказанно рада.

Монет. Перед разлукой справила охрана. Без Горкина, как нету Микояна, так без Лопатника

История жены и любовницы, рассказанная не как противостояние, а как общая боль. Ну вот, если любовь все же под запретом, то надо что-то с этим делать. И поговаривают, что хороший рецепт – забыть. Это убрать воспоминания и напоминания, фото, подарки, места, песни. Все, что вызывает мгновенный эмоциональный отклик. Ну вот да, это лучше убрать из поля зрения. Но легко сказать, труднее сделать. Участники группы «На-на» пока еще живут воспоминаниями. От них никуда не деться.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Москва 103 и 0 FM.
0: Тверь 104 и 8 FM.
2: Что ж ты, фраер, сдал?

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Салвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Салвисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Салвисар» –
2: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Продлите лето на морском фестивале.

0: и бархатный шансон в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

и по традиции мобильные выходные на радио «Шансон». Сегодня столице исполняется 879 лет и почти 9 столетий славных дел и великих традиций. И уже в рамках мобильных выходных звучат поздравления от вас. Ирина из Москвы с наилучшими пожеланиями, а также и Надежда из города Онега посвятила стихи. Ну, привет еще из Карелии. Привет любимой жене Ксении Кантаевой. У нее сегодня день рождения. Еще в этом году она подарила мне солнышко. Дочку зовут Кира. Ох, ну и мы вас поздравляем.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Час дня в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Московский транспорт и инфраструктура получили тематическое оформление в честь Дня города. Об этом сообщил столичный Дептранс. В праздничный вид привели автобусы, остановочные павильоны, речные электросуда и вестибюли метро. Кроме того, все водители вышли на маршруты в парадной форме. По городу курсирует больше 5500 автобусов и трамваев с флагами России и Москвы. Столица в эти выходные отмечает свой 879-й день рождения. В Госдуме призвали прекратить искать безнравственность в фото учителей в купальниках. Выискивающие неприличные в таких изображениях должны направлять энергию в более мирные сферы жизни, пояснили парламентарии. Ранее думцами было высказано мнение, что учителя, выкладывающие в соцсети свои фотографии в купальниках, как публичные личности должны понимать всю ответственность, но увольнять и наказывать их за это нельзя. Три четверти предприятий малого и среднего бизнеса в России являются семейными. По данным торгово-промышленной палаты, которые приводит ТАСС, 99% фермерских хозяйств являются семейными предприятиями. В хлебопекарной отрасли, медицине, образовании их доля составляет порядка 70-80%. Также значительно количество предприятий, в которых работают всей семьей, но при этом они не считают себя семейным бизнесом. Российские путешественники планируют преодолеть 2500 километров верхом на верблюдах по маршруту от Аравийского до Красного моря. Об этом рассказал путешественник, художник, писатель Федор Конюхов. Конкретный вариант движения россиян пока согласуется с местными властями. Рассматривается два маршрута, один из которых проходит по сохранившейся с давних времен системе оазисов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15 градусов, давление 731 миллиметр. Прогноз дневного максимума синоптики понизили до отметки в 18 градусов. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 86 рублей 59 копеек. Евро стоит 100 рублей 57 копеек. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

журавли, белый клин, твоя дочь и мой сын. Все хотят теплоты

0: сентября.
1: Легенда на радио «Шансон». Есть что-то удивительно объединяющее в этой песне. Ее могут искренне любить и те, кто вырос на «Шансоне», и те, кто знает эту песню только по мемам. И в этом ее главная суперсила. Надо сказать, что в народе 3 сентября так и прозвали «Шафутинов день». Неофициальный, очень веселый праздник. В этот день люди массово постят в соцсетях мемы, календари, рябину, желтые листья, цитаты из песни. Кто-то шутит про наступление осени, а кто-то про то, что год опять слишком быстро убежал. Вы слушаете радио «Шансон», студия Ольга Шатрова. Здравствуйте.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Катя Огонек на радио «Шансон», и она передает музыкальную эстафету дуэту семейному Виктору Рыбину и Наталье Сенчуковой. И надо сказать, что эти песни, да, их объединяет тема, она про любовь, которая не удержалась. Причины, правда, разные. У Огонека любовь не случилась, потому что мужчина не решился, тем самым упустив момент. А песня «Кусочек сладкого пломбира» про любовь, которая случилась, но, увы, растаяла. Ну и, конечно, финал у них один – память и сожаление. Вот чтобы не сожалеть о том, какие были упущены возможности обеспечить себе праздник в разгар осени, радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Все подробности вы найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: радио «Самсон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

и жены-то нет. Но какая еще жена, если отроду 20 лет?

этого пацана. А он матери так писал: ты же знаешь про все сама, сколько раз меня Бог спасал, и до следующего.

Чипик на радио «Шансон» и ее путь вверх от ледяного сердца крыльям и свободе. А вот путь Максима Олейникова лежит не вверх, а в другую сторону. От горячего «ты» к холодному «вы». И это вынужденная дистанция, чтобы не сгореть.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Салвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Салвисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Салвисар» –
4: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: обильные выходные на радио «Шансон». И вновь звучат ваши приветы. Привет любимому мужчине Дмитриеву. В понедельник жду любимого. Это твоя любимая девочка за подписью. Привет Александру Михайлову, своему коллеге. И пожелание побольше заказов, чтобы побыстрее купил себе квадроцикл. Вот это да, копилочка. Коплю на мечту. Здорово. Передаю привет бабушке Зое. Я ее самый любимый внук. Мы едим креветки и слушаем радио «Шансон». Спасибо за песни. Это Сергей. Ну что ж, и ваше сообщение может быть услышано, так что обращайтесь в эфирный чат. +7 909 955 103 и 0.
1: Знаешь, боль не навсегда.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Два часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В социальном фонде сообщили, что федеральные льготники, получающие единовременную денежную выплату, могут выбрать, как получать набор соцуслуг в натуральном виде или деньгами. В состав набора входят лекарства и медизделия, лечебное питание для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Подать заявление на отказ от услуг в пользу денежных средств или на возобновление получения услуг можно онлайн или лично в клиентских службах социального фонда и МФЦ. Поменять текущую форму набора полностью или частично можно до 1 октября текущего года. Выбранный вариант начнет действовать с 1 января следующего года. В России снижается доступность недвижимости. С 2019 года цены на первичном рынке подскочили на 151%. Аналитики провели расчеты, сопоставив данные Росстата по доходам и реальную стоимость жилья в разных регионах страны. В среднем по России срок накопления равен 6 годам и 3 месяцам. Быстрее всего обзавестись новыми квадратными метрами могут жители Ненецкого автономного округа за 3 года. Сложнее всего приходится жителям Карачаево-Черкесии, где копить на жилье придется 16 лет. Как пишет Росбалт, жителям Петербурга понадобится почти 10 лет, москвичам 12. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холл и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на выходные, понедельник – 86 рублей 59 копеек, евро – 100 рублей 57 копеек. Дарья Березовская, радио «Шансон».

мы часто живем на минимуме: дом, работа, рутина, а выходные – это как раз про пространство, где обещание «все для тебя» звучит многообещающе. Песни «все для тебя» – это масштабный жест, а вот в жизни как самое дорогое – просто быть рядом, когда не надо бежать по делам. Сегодня столица отмечает День города, и погода, которая внесла коррективы, не сможет испортить нам праздничное настроение. Наш город, он такой разный, живой, удивительный. И я хочу пожелать всем и жителям, и гостям столицы, чтобы в суете всегда находилось время для хороших встреч, интересных открытий и просто для радости.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Екатерина Голицына не обещает, что все будет легко, но она дает шанс. Просто забери меня с собой и никогда не отпускай. Это не требование, а искренне я готова, если ты тоже. Песня написана Алексеем Брянцевым. Но вот здесь надо пояснить. Алексей Брянцев старший не исполняет свои песни. Его голос — это ручка, клавиши и аранжировка. Именно он написал «Привет, малыш» для дуэта Брянцева-младшего Ирины Круг и большую часть хитов группы «Бутырка». Ну что ж, познавательная минутка подошла к концу. Теперь настало время услышать о женщине свободной, умной и независимой. Одним словом, о гитаре музыки много. Шансон один.
1: Я для тебя давно потерян. Ты корень зла, моя судьба.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: восторг.
1: Если вы заблудились в лесу, а компаса нет, дождитесь осени. Птицы полетят на юг. Сентябрь на радио «Шансон».

Влюблялся я немало, ах, ни в кого попало. Журчало время, как вода. Рисково, так и мило, она меня любила.

добра. Цветок на тонкой ножке, осколок солнца в брошке, и ей спасибо и ура. Как в брошенной монете мы кувыркались в лете,

люблю. И в губы мне наклипка впилась ее улыбка и раскололась на печаль.

0: ее храни.
1: Красивоглазая. Ну, раз затронули тему лица, то давайте поговорим об ушках. Сегодня отмечается День уха трепальщиков. Очень забавный такой повод. Праздник связан с детской традицией. В день рождения кого-то из близких или друзей в шутку дергали за уши, символизируя, что человек растет большой. Вот сколько поводов для участия в программе только для вас, которая намечена на следующий час. Обращайтесь.

0: Реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму

0: Выходные на радио «Шансон», и вновь звучат ваши приветы с днем рождения Татьяны из столицы закатов. Всего самого лучшего желает Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Мчим в солнечную Башкирию через Пензенскую губернию в музыкальном сопровождении радио «Шансон» и передаем привет нашим родным дочерям Надежде, Веронике, внукам Александру и Данте, Риме, Алсу. Не переживайте, у нас все хорошо. Это Елена и Сергей. Еще больше ваших приветов в программе по заявкам только для вас. Уже сейчас можно присылать свои весточки в наш эфирный чат. +7 909 955 103 и 0.
1: Мы растворялись, как птицы в небе.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии Дима Казанцев, который излучает позитив. Ну, по крайней мере, хочется в это верить. Всем легкого по возможности дня. Пусть все сложится благополучно. О новостях и интересных вещах поговорим чуть позже. Без музыки тоже никого не оставлю.

а я кое-что любопытное нашел в сети. Согласно исследованию, большинство респондентов со всего мира называют физическое и психическое здоровье главными источниками счастья. Кроме того, людей делают счастливыми семья, отношения с партнером, дети и ощущение наполненности жизни смыслом.

0: одних завтрак или обед, у вторых кофе-брейк, у третьих чаепитие. Мне, например, очень нравились чаепития в школе, разного рода ярмарки и даже День знаний. Про перемены между уроками и каникулы я вообще молчу.
1: Я когда-то умру. Мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отпивают и балуют раем. Не скажу про живых, а покойников мы бережем. Грязь ударю лицом, завалюсь покрасивее на бок, и ударит душа на ворованных клячах в голову.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Кое-что любопытное сейчас расскажу. Оказывается, после слез уровень кортизола, гормона стресса, снижается, а в ответ вырабатываются серотонин, окситоцин и эндорфины, которые уменьшают душевную боль. Слезы обычно продлевают жизнь прекрасной половине человечества. Есть мнение, что слезами горю не поможешь, а вот жизнь, может, и продлишь. В связи с этим эксперты делают такие выводы, что плакать не вредно, а наоборот, полезно.

осенний вечер, послушай песни любви, возьми цветы, мои осенние цветы. Здравствуй, город, здравствуй, двор мой, здравствуй.

от знакомых мелодий к взаимоотношениям. Вечная человеческая любовь в среднем живет 3 года. А потом люди судачат о главных причинах разрыва отношений. Тут и несовместимость характера, это, вероятно, самая популярная причина расставания, и измены, отсутствие общих интересов и целей, различия в жизненных приоритетах, нерешенные конфликты и отсутствие эмоциональной близости, шах и мат.

Для одного стресс – это начало рабочего дня, для другого – окончание трудовой смены. Как жители мегаполисов справляются с выгоранием на удаленной работе? 44% опрошенных признались, что сталкивались с ощущением выгорания. В эти моменты люди чувствовали опустошенность, отсутствие желания и сил работать. 23% респондентов никогда не сталкивались с выгоранием или легко с ним справлялись, а 33% полностью это отрицают. Среди лидирующих методов, позволяющих избежать выгорания, удаленщики назвали распорядок рабочего дня. Это 47%. Еще 43% опрошенных сил придает возможность выспаться, а регулярные перерывы помогают 40% респондентов. Ну а музыка скоро вернется. Остается дождаться.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка обязательно вернется, а сейчас поговорим о чувствах. Например, когда я влюблен, тогда-то и начинаются самые большие мои проблемы. Я не знаю почему, тут главное себя не обманывать. Тут как в игре, город, то есть любовь засыпает, мафия просыпается.

0: На этой старой фотографии я всех сквозь годы узнаю. На этой старой фотографии я вижу молодость свою. Своих друзей пороги школьные, блеск танцевальных вечеров и ели пики треугольные, вкус поцелуя, свет костров. На этой старой фотографии до боли близкое лицо. На этой старой фотографии всегда я выгляжу мальцом. Та фотография черно-белая с немой полоской желтизны. Мои свидания неумелые и фантастические сны. На этой старой фотографии мы околдованы весной. Девчонки наши в белых платьях, ведь это вечер выпускной. На этой старой фотографии глаза смотрели в облака. На этой старой фотографии мы расставались на века. На этой старой фотографии я всех сквозь годы узнаю. На этой старой фотографии я вижу молодость свою. На этой старой фотографии глаза смотрели в облака. На этой старой фотографии мы расставались на века. На этой старой фотографии глаза смотрели в облака. На этой старой фотографии мы расставались навсегда.
1: У каждого из нас 24 часа в сутках, поэтому давайте улучшать широту собственной жизни. Больше впечатлений и эмоций я желаю вам сегодня. Находите во всем полезный опыт. Вам в этом помогут дорогие сердцу мелодии на привычной волне.

Стало интересно. Танцы улучшают настроение, когда этого настроения нет от слова совсем. Это, наверное, смотря какие танцы и смотря под какую музыку. Каждому свое.

0: Музыка скоро вернется, а сейчас вот о чем. Каждый из нас ищет или искал любовь вселенских масштабов. Но эти чувства все это время жили в твоем сердце. Состояние любви и счастья – это наш выбор, не более того.
1: Бар.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Что такое лето на работе? Это, наверное, состояние, когда ты одной ногой на рабочем месте, а другой мысленно на природе, в водоеме или на даче. Рано или поздно трудовой день завершится, и начнется время, которое стоит посвятить себе и близким. Не забывайте устраивать прогулки, чаще общаться с друзьями и выезжать на огород, дачу или просто на природу.
2: Подожди, от меня уходить, подожди. Подожди,

главное – не вешать нос и идти бульдозером к своим целям, несмотря на все преграды и трудности. Все получится. Будем в это верить. Под музыку на дорогой сердцу волне.

0: Снова время пролетело. Спасибо за компанию. Было интересно. Я Дима Казанцев. Желаю каждому слушателю добра и хорошего настроения. До скорого.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.

16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Владимир Путин приказал в течение 3 суток не наносить удары по Киеву. Как пишет РИА Новости, это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в украинской столице. Сегодня президент России встретится с американскими переговорщиками Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером для обсуждения украинского вопроса. При этом, как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, речи о новых идеях по урегулированию конфликта нет. Он также призвал не делать прогнозов и дождаться встречи. Я напомню, во вторник Владимир Путин сообщал, что Москва открыта к диалогу со всеми, кто этого желает, и пояснил, что представители главы Белого дома всегда желанные гости, и Кремль с удовольствием работает с ними. Глава Минздрава назвал привычки, которые плохо влияют на здоровье россиян. Прежде всего, это позитивное отношение к алкоголю. По словам Михаила Мурашко, алкоголь способствует манифестации онкозаболеваний, и эта проблема остается острой. Мурашко отметил, что сами пациенты просят государство принимать больше мер, чтобы оградить их от вредной привычки. Министр призвал родителей обращать внимание на поведение школьников, поскольку первый контакт с алкоголем или психостимуляторами часто происходит именно в молодежи. В сложных группах старшеклассников. Свыше 2000 российских гостиниц подключились к сервису цифрового заселения через мессенджер «Макс». Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, лидерами по числу заселений стали Татарстан, Кубань и Подмосковье. В первую десятку также вошли Санкт-Петербург, Москва, Приморский, Пермский и Ставропольский край, а также Тверская и Новосибирская области. В министерстве отметили, что в дальнейшем планируется расширять географию подключенных гостиниц и интегрировать сервис с другими цифровыми решениями. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань стоит 12,88. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно с прояснениями, местами идет дождь, температура воздуха плюс 17 градусов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: песня прям повод для гордости радио «Шансон». Ведь именно на волнах душевной радиостанции начался взлет карьеры Стаса Михайлова. До того, как песня попала на радио, Михайлов продвигал себя сам. Он ездил по небольшим городам, давал концерты в домах культуры. Накануне выступления он даже ставил в центре города магнитолу, включал свои песни на полную громкость и так вот привлекал людей на концерт. Это такую тактику можно назвать упрямой уличной раскрутки. А мы же продолжаем упрямо отдыхать, ведь выходные нам для этого и даны. С вами Ольга Шатрова и Радио Шансон.
1: Ты мне скажи нет, серьезно, не поздно.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей взрослеем окончательно, навечно. Что же будем жить все радостью дыша? За всех, кого

Ягоды созревают, наливаются соком. Вот так и дети становятся взрослыми. А потом они срываются с куста и улетают, как птица. Это очень народный, почти фольклорный образ. Природа и человеческая жизнь идут по одному кругу. На самом деле взрослая жизнь – это не про свободу, это про ответственность. И ответственно заявляю, что пропустить бархатный шансон в этом году – это безответственно. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие любимые артисты. Все подробности вы найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Это для лиц старше 12 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: за что я люблю радио, так это за то, что голоса дарят полет воображению без навязывания картинок. В песне необыкновенные, складывается ощущение, что это разговор с собой. Из-за разницы тембров Елены Ваенги и Алены Петровской. И подачи, да, песня звучит как внутренний диалог с самой собой. Одна ее часть все еще не верит в случившееся, а вот другая все еще уже поняла и пытается ее успокоить. Евгений Григорьев, далее на радио «Шансон».
1: Я хочу у лукоморья

0: На радио «Шансон» реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» — и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

мобильные выходные – это детектор вашего настроения. И пообщаться вне программ по заявкам только для вас, возможно, только в рамках рубрики «По выходным». Ольга Романова написала нам совсем недавно, открыла вас для себя. Теперь слушаю радио «Шансон» постоянно и очень нравится. Спасибо вам за разнообразие, за хорошее настроение. Привет летит Максиму Поршину, солисту группы «Лесоповал», с его малой родиной из Мордовии. Максим, все будет хорошо. Уверена, что ваш привет долетит до адресата, ведь радио «Шансон» слушают не только поклонники, но и сами артисты.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: Шансон.
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Отечественные лекарства должны своевременно поступать во все регионы страны, включая самые удаленные территории. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на рабочей встрече с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой. Она сообщила, что качество лекарств контролируют 13 лабораторий. Проверки проводятся как в аптеках, так и в медучреждениях. За 6 лет работы системы маркировки количество недоброкачественных препаратов на рынке существенно сократилось. При выявлении нарушений такие лекарства не допускаются к продаже или использованию в стационарах. Также глава ведомства добавила, что Росздравнадзор заблокировал более 130 тысяч недобросовестных онлайн-ресурсов по продаже медикаментов. Избиратели, записавшиеся на дистанционное электронное голосование, но не сумевшие им воспользоваться, смогут проголосовать на любом избирательном участке в пределах своего региона. Об этом заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Досрочное голосование на выборах началось в 12 регионах России 28 августа. Избиратели могут проголосовать на дому, на придомовых территориях и территориях общего пользования. Также предусмотрено досрочное голосование групп избирателей в населенных пунктах, где нет подходящих помещений и затруднено транспортное сообщение. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один для лиц старше 18 лет. РЖД выставили на торги историческое здание на железнодорожной станции Кунцево в Москве. Площадь одноэтажной постройки 482 квадратных метра. Первоначальная стоимость составляет 112 миллионов 857 тысяч рублей. Как пишет «Москва-24», объект был построен в 1897 году. Автором стал архитектор Белорусского вокзала Иван Струков. Здание входит в единый госреестр объектов культурного наследия. Дарья Березовская, радио «Шансон».

упадет. Не надо горьких продолжений, пусть эта капля

самых пронзительных песен Александра Новикова. В ней сплетены юность, мимолетность, первые любви, горькая мудрость, взгляды и зрелости. И вот что интересно, премией «Шансон года» эта песня была удостоена через 33 года после написания. Случилось в 2016 году. Больше 3 десятилетий спустя после создания. Это вообще редкость. Обычно хиты награждают в момент популярности, а здесь же наградили песню, которая просто не старела. Суббот на календаре. Хочу пожелать вам, чтобы все лишнее осталось за дверью, а внутри пусть будет только покой, чашка любимого чая и радио «Шансон». С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Соня, налить горькое – это не про пьянство, а про ритуал облегчения. И в этой песне слово «горькое» обозначается не просто горячительный напиток. Горькое почти как горькая правда. Она обжигает, но она честная. Честно расскажу вам, что нас ждет этим вечером. Совсем скоро, эх, разгуляй, сделай перерыв в застолье, чтобы потанцевать. Ну а там и вечерний выпуск только для вас. Так что вечер точно не будет томным. Будьте рядышком.

0: радио «Шансон».
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.

Наливай, брат, посидим, поговорим. У тебя, смотрю, добавилась седин. Сколько в жизни нам увидеть довелось, сколько бед.

Любовь сложила крылья и кончился полет. Образ сложенных крыльев передает ощущение утраты, конца романтичного этапа в отношениях, когда уже нет прежнего тепла и взаимопонимания. Но мы-то знаем, что за конфетно-букетным периодом приходит испытание бытом. А вот если этот квест пережит, то значит, это точно про любовь. Сейчас про страсть и желания Султан Лагучев на радио «Шансон».

0: 20. Твой голос. Сила России.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 49 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все.

осенью дамы хотят шоколадку и плакать. А джентльмены – чебурек и выпить. Сентябрь на радио «Шансон».

0: Луна.
1: В рамках мобильных выходных вновь звучат поздравления друга, брата Тимофея Иванова с днем рождения, здоровья, успехов, любви, добра и мирного неба над головой. А Ишмакова Хрона из Твери с днем рождения. Желаю радости, добра и карьерного роста в его профессиональном... Да, полете. Ну что ж, на этом раскланяюсь. С вами была Ольга Шатрова. Ну и на прощание хочу пожелать вам теплого, уютного, душевного вечера в компании «Радио Шансон».
2: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой.

Лог любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: надежды переписка.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
7: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

6 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Владимир Путин поддержал идею детского омбудсмена снизить ставку по льготной ипотеке для многодетных семей при покупке дома. По мнению президента, это хорошая идея и для строительной отрасли в том числе. Как пишет «Известия», Мария Львова-Белова выступила с предложением зафиксировать ставку по семейной ипотеке на покупку или возведение частного дома на уровне чуть ниже, чем для квартир. Омбудсмен добавила, что такая мера позволит оказать адресную господдержку крупным семьям и дополнительно простимулировать сектор индивидуального жилищного строительства в регионах страны. Ранее в Минфине сообщили, что более 1 миллиона многодетных семей с 2019 года получили выплату до 450 тысяч рублей для погашения ипотечной задолженности. При этом в некоторых регионах объем поддержки выше федерального лимита. Московской цифровой платформы МосМедИИ для анализа лучевых исследований с использованием искусственного интеллекта теперь пользуются медорганизации в 75 регионах России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Платформа предоставляет регионам 18 ИИ-сервисов для анализа. Они способны выявлять на одном исследовании до 14 различных патологий, а обработка снимков в большинстве случаев занимает не более 5 минут. В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что внедрение современных технологий с использованием ИИ позволило повысить качество диагностики. Традиционный забег «Кросс наций» пройдет в парке «Крылатские холмы» 12 сентября. Как рассказали в Департаменте спорта Москвы, организаторы подготовили дистанции для участников всех возрастов и уровней подготовки – от 500 метров до 12 километров. Зачет проведут отдельно среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе. Все бегуны, преодолевшие дистанцию до конца, получат памятные медали. Кроме того, все желающие смогут выполнить нормативы комплекса ГТО. Доллар на выходные и понедельник 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань стоит 12,88. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: еще раз.
1: Как скажете.
2: Круг закончил свою историю, и мы выдохнули, но рано. Розенбаум только затягивает подпруги. Если умница – это тихий омут, то ветер-конократ – это цунами в том самом омуте. Спасайся, кто может. Остальных спасать будем мы. Радио «Шансон». Андрей Лобанов у микрофона. Всем доброго вечера.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Ребята из Беломорканала опять доказали, сколько ни иди, все равно придешь туда, где ждут опера. Ну, оптимисты. Хотя, с другой стороны, хорошо, хоть кто-то ждет. На контрасте выступает Таисия Повали. Она предлагает вообще никуда не ходить, а сесть на диван и культурно пить чай с молоком. Этот вариант для тех, кто искал самый безопасный маршрут выходного дня. В любом случае, куда бы вы ни направлялись, делайте это вместе с нами. Радио «Шансон».

дождь. Но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый. Простите мне за мой.

я тороплюсь. Вот немножко погуляю и женюсь. Говорил себе, не дергайся, постой. Да с постоями остался холостой.

0: «Уходи, но останься». Евгений Кемеровский, кстати, участник бархатного шансона, который пройдет с 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря. На празднике теплых песен встретятся поклонники шансона и звезды жанра. Для вас выступят Михаил Шафутинский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие. Все подробности есть на сайте radioshanson.ru. И помните, все это для лиц старше 18 лет.
1: Утешительные выводы приходят в голову по осени. Неутешительные выводы приходят в голову к зиме. И лес прозрачен, словно вымытый, и в стылом поле дремлют осени. И огоньки по краю вышиты, и ночь приходит в тишине.

Неутешительные выводы приходят в голову по осени. Неутешительные выводы приходят в голову к зиме.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.

0: Эко-видео 12+.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: тебя, до тебя буду ждать.
1: А уже через 10 минут, дорогие друзья, в эфире радио «Шансон» стартует «Разгуляй», так скажем, это демо-версия того, что ждет вас 14 ноября в столичной лайф-арене. Но если собираетесь прийти, обязательно приходите. Конечно же, доступный билет, самый доступный, на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального шоу. Помните, все это для лиц старше 12 лет.

вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Владимир Путин указом от 3 сентября присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста Российской Федерации. Как пишет ТАСС, это звание присуждается за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. С 2013 года певца было звание заслуженного артиста России. Михаил Захарович родился 13 апреля 1948 года в Москве, окончил музыкальное училище имени Ипполита Воеванова по специальностям дирижер, хормейстер, преподаватель музыки и пения. За годы творчества Шуфутинский выпустил около 30 сольных альбомов. В начале десятых годов песня 3 сентября стала символом начала осени, хотя к тому времени песня существовала уже почти 20 лет. В первый раз Михаил Шуфутинский исполнил композицию в 1993 году, а спустя год песня вошла в его альбом «Гуляй, душа». В Минпросвещении заявили, что каждый российский школьник имеет право на получение полного среднего общего образования. Никакого принудительного отсева после 9 класса не допускается, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, вопрос выбора дальнейшего пути после 9 класса должен решаться исключительно на добровольной основе. Он уточнил, что процедура отбора в профильные 10 классы допустима только при углубленном изучении отдельных предметов. Она не должна становиться препятствием для продолжения обучения. В том случае, если в школе нет свободных мест, власти обязаны найти ребенку место в другой доступной школе. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальный возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+.

0: Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радиосанкционка Стамукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях

помнишь, как жестокой вьюгой, кровью ран своих он тебя согрел, нес вперед и раненый хрипел.

Тельмани, не хватает сил, конь мундштук железный закусил. Если б знать, что в будущем нас ждет,

0: 12+.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
0: Радио «Шансон». Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-900.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то

0: Радио «Шансон».
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме сообщили, что некоторые россияне оплачивают ошибочные квитанции жилищно-коммунальных услуг автоматически, не замечая деталей. По словам депутатов, при получении платежного документа в первую очередь следует обращать внимание на площадь жилья, актуальные тарифы и перечень услуг. Особую осторожность нужно проявлять при появлении новых строк в квитанции. Если начисления вызывают сомнения, лучше сначала запросить у управляющей компании или расчетного центра подробное объяснение произведенных расчетов. Сбалансированный осенний рацион на неделю обойдется в 1842 рубля. Как пишет «Известия», в набор вошли огурцы, помидоры, кабачки, цветная капуста, картофель, яблоки, бананы и сезонные фрукты. Белковую часть составили 800 грамм куриного филе, 300 грамм рыбы, 450 грамм чечевицы и 10 яиц. Источниками сложных углеводов стали полкило гречки, столько же овсянки и риса. По мнению врачей, с наступлением осени у некоторых людей может снижаться эмоциональный фон. Появляется усталость, апатия, раздражительность и нарушение сна. Это связано в том числе с сокращением светового дня и изменением привычного режима. Такой рацион питания за 263 рубля в день может помочь поддерживать организм в период сезонных изменений. И нишевый, и колобок вошли в топ-40 претендентов на звание «Слово года». Как пишет РИА Новости, его выбирают в рамках концепции «География языка». Целью проекта стало найти слова, объединяющие страну и являющиеся маркерами идентичности регионов. Поиск такого слова стартовал 20 августа во всех регионах страны. В финал прошли 40 слов, в их числе «Белые списки», «Блокировка БПЛА», «Валберес» и ставшие популярными в интернете «Секс-7», «Газ» в значении «действуй», а также завирусившийся в сети «Пухосос». Официальный курс доллара. На выходные и понедельник 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань стоит 12,88. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: 12+.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: радиостанцион «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

только снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва, 103.0 FM.
3: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдай.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всех приветствую на радиоволнах бодрого настроения. В студии Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями.
2: Алиса,

музыки очень скоро будет больше, а пока информация. Оказывается, в России выросло число отказов соискателям из-за татуировок. В 2026 году 11% рекрутеров признались, что отказывали соискателям из-за татушек. Это на 7% больше, чем год назад, как сообщает РБК. Эти данные предоставил сервис SuperJob. Одновременно доля компаний, которые никогда не отказывали по этой причине, снизилась с 92% до 86%. Формально наличие тату не может послужить законным основанием для отказа на работу. Но в некоторых областях, где важен внешний вид сотрудника, это банковское дело, продажи, работа с клиентами премиального сегмента, тут действуют негласные корпоративные стандарты. Они ограничивают прием сотрудников с крупными и многочисленными рисунками на теле. Отказы из-за тату чаще встречались при подборе на позиции хостес, секретарей, администраторов клиник, кадровиков, приемщиков заказов, снабженцев, продавцов-консультантов косметики, фармацевтов, медсестер и руководителей различных уровней. Вот такие любопытные данные.

А сейчас поговорим о тех, кому нравятся лайки. Кто их не любит? Часто меняете аватарки в соцсетях? Значит, не хватает внимания. Лайкозависимость налицо. Ставьте лайки своим знакомым и близким. Некоторым из них вы таким образом поднимете настроение.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: День сурка продолжается. Но, как говорят оптимисты, все самое интересное впереди. В этом я с ними согласен.

хорошо там, где нас нет. Но я бы тут поспорил. Ведь мы практически самостоятельно создаем свою реальность. Жизнь — это в какой-то степени иллюзия. Поэтому если вы счастливы здесь, то будете счастливым везде. Внутренняя свобода — вот что необходимо.

Музыкальных историй через мгновение будет больше, а сейчас вот об этом. Филипп Киркоров рассказал, как относится к критике в свой адрес. По словам артиста, после концертов он всегда желает услышать правду. Несмотря на свою широкую известность, певец понимает, что в чем-то может быть не идеален, что где-то что-то необходимо улучшить. Цитата. «Прошу после концерта мне сказать, что не получилось или что исправить, а не что хорошо. Я и без них знаю, что у меня получилось. А вот что со стороны режет глаз, может сказать только честный, любящий тебя искренний коллега или старший». Конец цитаты. Этой информацией Филипп Киркоров поделился с Пятым каналом на премьерном показе шоу «Зиверт» где-то в ретро, в кинотеатре «Октябрь». Но, по словам артиста, критику он готов воспринимать только на следующий день после концерта и никак не раньше. А вы как относитесь к критике в свой адрес?

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Мысли часто уносят от важного и необходимого. И начинаются лень и прокрастинация, когда выветривается смысл, и нам сложно взять себя в руки. Кстати, классный выход – записать все важные дела в блокнот и тут же расставить приоритеты.

Оказывается, женщины больше любят кофе, а мужчины – чай. Это подтверждают аналитики сервиса Superjob. Среди экономически активных граждан, почитателей и кофе, и чая практически поровну. А вот среди представителей распространенных профессиональных групп существуют разногласия. Кадровики, воспитатели и снабженцы, а также программисты и системные администраторы предпочитают чай. Об этом передает газета metro.ru. Врачи, медсестры, логисты, а также секретари любят кофе.

скажу тебе, сынок, единственный родной мой в этом мире. Хочу тебе преподать урок, пока с тобой вдвоем в пустой квартире.

чтоб настоящим человеком стал, чтобы тебя кому-то не хватало.

Вся жизнь моя, как ветер, пронеслась. Я детство растерял свое в подвалах, а юность словно зельем напилась. В острогах, как

Перед зимой собачий холод, мороз своим невидим пером.

сколько колких замечаний получаешь, когда произносишь «прощай» или «прощайте». Но слово «прощай» многогранно, поскольку имеет множество смыслов и намекает на скоротечность человеческого бытия. После этого осознания начинаешь жить здесь и сейчас под хиты на любимой волне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка очень скоро постучится с той стороны радиоприемника, где динамики. А пока информация. Россияне снова выбирают стационарную связь. Глава Ростелекома Михаил Осиевский заявил о росте интереса россиян к установке стационарных телефонов. По его словам, люди снова начинают воспринимать их как надежный и качественный способ связи. Такие телефоны хотят установить дома. Цитата. «Многие очень уважаемые люди. Такие устройства должны быть в каждом доме наравне с огнетушителем, как или базовой безопасности», подчеркнул Михаил Осиевский. При этом точные данные о росте спроса он не привел. По информации издания «Ведомости», интерес к стационарной связи увеличивается на фоне проблем с мобильным интернетом.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Дорогие оптимисты и пессимисты, могу условно поделить нас на тех, у кого телефон наполовину заряжен, и на тех, у кого наполовину разряжен. Одно другого не исключает.

Штрихует окна снега пелена. Стоят дома торжественно и умно, решения подсказывают нам. Но вы бредете ко всему глухие, и никого на свете больше нет. И вам почти не вспомнить, что такие –

Но может все сложиться по-другому, и долгой утомленная пургой ты, может быть, уедешь жить к другому, и он тогда останется с другой. И будешь ты стремиться в этот город, где вами все исхожено пешком, где он бредет, и снег летит за ворот, и спят в ночи февральской

И хочется, чтоб вам цветная вьюга другой не рисовала эпилог, чтоб все-таки вы встретили друг друга.

тут недавно с друзьями. Затронули тему хандры, грусти и печали. В английском слове «miss» есть несколько значений. Девушка, скучать или промахиваться. Поэтому, чтобы не скучать, нужно подчеркнуть.

знаю, я не тот, кого ты видела. Мы все же любим, значит, будем.

0: Национальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От любимых мелодий к мыслям вслух. Сначала недостатки своей второй половины, недостатки своей второй половины ты называешь достоинствами. Например, она у меня хулиганка. Потом она хулиганка.

пока человек суетится, часы делают тик-так, и время пролетает незаметно. Есть много методов экономии времени. Например, планирование. Тут надо начать с малого. С вечера составлять небольшой список дел, которые нужно осуществить завтра. Ну а другие уроки планирования как-нибудь в следующий раз.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Сидим, пацаны, все плохое отложим.

0: Посидим, пацаны, группа «Лесоповал». Кстати, на секундочку, участники этого «Эх-разгуляй». Помимо группы «Лесоповал», на сцену «Разгуляй» выйдут легенды радиошансона и новые звезды душевного жанра. Григорий Лепс, Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Татьяна Куртукова, Чепик и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев, отличного настроения. Напомню, это все в столичной лайф-арене пройдет 14 ноября. Радио «Шансон», дорогие друзья, приглашает. Но помните, для посещения данной вечеринки вам должно быть чуть больше 12 лет. Это радио «Шансон». Меня зовут Андрей Лобанов. Всем доброго вечера.
1: Всего

0: видео. 12+. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

только б свечи не сжечь карбюратор. Или что у них есть еще там? И не видно полотна, лимузины, лимузины. Среди них, как два пятна, две красивые машины, будто связанные тросом.

он скажет ей речь на клаксоне, или что у них есть еще там. Это скопище машин на тебя таит обиду. Светло-серый лимузин, не теряй ее из виду. Впереди гляди разъезд, больше риска, больше веры. А

сдираем с плеч, или с капота, или что у них есть еще там. Нет, развилка как беда, стрелки врозь, и вот не здесь ты. Неужели никогда не сближают нас разъезды? Этот сходится один и врозь.

0: Или что у них есть еще там?
1: Григорий Лепс только что спел про «Без запретов и следов». Слушатели, вы там поаккуратнее. Все-таки суббота, вечер на шансоне. Это вам не в библиотеку сходить. Следы все-таки остаются, хотя бы в истории вызовов такси. Будьте внимательны.

Не считал ни зим, ни весен, что их мне считать? Говорил, монету бросим, можно загадать.

И теперь в краю, где лето не сгорает в зной, солнце в небе, как монета, стороной одной. И шагаем мы не в ногу, как не с той ноги. И на Байками дорогу ранят сапоги. А над нами небо голубое,

слезы, только это все в душе. А в письме не женский почерк,

«Чужая любовь» от Сергея Любавина. Это идеальный саундтрек для тех, кто сидит дома один в субботу вечером. Но вы же вместе с нами. Радиостанция «Шансон», значит, уже не одни. Нас тут миллион таких, романтичных и слегка промокших. Как раз под мокрыми облаками Кати Чепик. Всем отличного вечера, друзья, где бы вы ни находились.

Стас Михайлов авторитетно заявил: «Я знаю, ты гораздо». Гораздо на что, Станислав? На борщ с помпушками или на скандал до утра? Ладно, в субботу покажет. А пока охлаждаем семейный детектив в прохладных водах. Тамара Кутидзе и ее озеро любви. А я по лужам в сторону дома. Радио «Шансон», Андрей Лобанов. До встречи.

что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

где меня сам Господь не сыщет. Потому и душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит река безброда, на которой

волка, но не будет хоть сердце ныть. Ты надежда моя и опора, ты любовь моя

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 49 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 бед на большом?

надо мной плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

злой была безлунная ночь, огонь конвойный растоптал, а в волнах мутных паренек напрасно огонек искал. Он мается по берегам,

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Когда же праздничий капец на нашу улицу придет, как благодать. И я надеюсь, буду ждать, когда же праздничий капец на нашу улицу придет.

За окном холода, и по снегу следы, и разные судьбы. Поменял города, поменялись мечты и разные люди. И конвой догонял, лаем псы разрывали пространство ночное. Это все не со мной.

0: последний шмот выйдет на свободу, выжатый лимон.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Всегда ваш Евгений Кемеровский.
1: Смывают дожди наши надежды.

рождения щедро дается все в равных долях. Просто стать человеком реально, и шансы равны. И росли во дворах мы, а не в социальных сетях. Нелегально крещенные дети крещенной страны. Наши деды ее отстояли, живи, не тужи. Расписались на

Говорят, не нацисты, а мы всему миру беда. И что если б не мы, то баварское пили сейчас. Это мы, говорят, захватили Европу тогда. А Нюрнбергский

Я стал тебя немного забывать и отвыкать от нежности и ласки. Мы начинали, чтобы все отдать.

надеждой, ожидая сердца крик. И кто-то скажет первый вдруг:

0: вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
2: Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, а особенно поваренная соль. И словно мушь тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А, говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали? Скоро бани все закроют повсеместно. Навсегда и эти сведения верны. И словно мушь тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. А вы знаете, Мамыкина снимает за разврат его, за пьянство, за дебеж. И, кстати, вашего соседа забирают негодяя.

траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно мусь тут и там ходят слухи по домам, а безумные старухи их разносят по

закаленный во многих заварухах. Слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов. Абсолютно ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно муть тут и там ходят слухи по домам.

кабанский музыкант. Ах, сколько их по свету разбросано кругом, вблизи и вдалеке. Алеша ни при чем,

0: реклама. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

боюсь сказать публично, надоел мне даже лично, я потом скажу вам кто. Надоели беспорядки.

0: дам, пу-пу-пи-ду.
1: Песни серьезные, правдивые. Песни за жизнь.
2: Темная ночка.

0: Я хочу, чтобы каждый вечер ты была со мной.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия, Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 48 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

толча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.